будущем 2 МГц уточню, в 2005 свалил на Сберпара. Радио Статус Капсель.